Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,